0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини ма.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини ма.
1: Шино трек ла тоба, май.